Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. 5, 5.

Кыргызстане 7 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта. Второй этаж, без мебели. Хороший район, все рядом. Телефон 0703-4272-54. 0703-4272-54. Продается годовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: На заметку. На заметку.
1: Самые красивые девушки появляются на курорте, когда уже заканчивается отпуск, а на работе, когда пора уходить на пенсию.
2: Реклама.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
4: Рекламная служба 0555-05.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91. 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708 99 78 73. 0708 99 78 73.
2: Жарко в машине.
1: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика. Ремонт. Выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702 22 24 77 и 0550 42 17 12. 0550 42 17 12. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: «Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам». Хан Сяньзы.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555.

секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708 99 78 73. 0708 99 78 73.
2: Марка в машине.
1: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика. Ремонт. Выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12, 0550-42-17-12. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-01-07-28, 0557-01-07-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Цитата.
1: «Не трать время на человека, который не стремится провести его с тобой». Габриэль Гарсия Маркес.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555 05 1063.

Кыргызстане 11 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня

сейчас только сон продолжает сниться. В 72-м

0: Поторгуемся!
1: Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта. Второй этаж, без мебели. Хороший район, все рядом. Телефон 0703-4272-54. 0703-4272-54. Продается готовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: и Сыкуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек/169».
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина-ФМ». Включай. Танцуй и подпишись.

0: Цитата.
1: «Не удерживай того, кто уходит от тебя, иначе не придет тот, кто идет к тебе». Карл Густав Юнг.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708 99 78 73. 0708 99 78 73.
2: Марка в машине.
1: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика. Ремонт. Выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12, 0550-42-17-12. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-01-07-28, 0557-01-07-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555
2: 909005. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он.

0: Каменских.
1: Сеньор Потап.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Марка в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0503-163-163.

В Кыргызстане 3 часа дня. Хиты

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: поторгуемся?
1: Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта. Второй этаж, без мебели. Хороший район, все рядом. Телефон 0703-4272-54. 0703-4272-54. Продается годовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-7748-78. 0507-7748-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку. На заметку.
1: Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% он мечтает выспаться.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Жарко в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика. Ремонт. Выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123-2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-01-07-28. 0557-01-07-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина»

0: Цитата.
1: Незаменимых нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо.
2: Реклама.
3: Когда солнце в зимне.

0: нити. От жары некуда деваться. Спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобантур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Всем без исключения пассажирам и членам экипажа воздушного судна угрожает одна опасность. Сегодня на территории фактов об опасности. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Отмечу, что и пассажирам, и членам экипажа воздушного судна действительно угрожает одна опасность. И это вовсе не авария, как можно было бы подумать, ведь на самом деле самолет один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. Это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает радиацию, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу, которая очень слабо влияет на его здоровье. Чем выше, тем разреженнее воздух и тем больше уровень радиации. Пассажирский самолет совершает рейс на высоте в 10 тысяч метров, и здесь доза радиации в 30, а то и 40 раз выше, чем на поверхности Земли. Если вы обычный пассажир, то несколько часов перелета не испортят вашего здоровья, но если вы член экипажа самолета, который ежедневно совершает несколько рейсов, угроза становится уже весьма реальной. Членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Вблизи же Северного полюса, где проходят маршруты рейсов между Северной Европой и континентом Северной Америки, слой атмосферы многократно меньше и доза радиации не в десятки, а в тысячи раз выше, чем на поверхности. Поэтому такие полеты можно совершать не больше 3-4 раз в год. Так что если вы часто летаете, обратите внимание на время, проведенное в воздухе. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов. We'll be right back.

0: слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучше, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
4: Татина.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91. 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708 99 78 73. 0708 99 78 73.
2: Марка в машине.
1: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика. Ремонт. Выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12, 0550-42-17-12. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-01-07-28, 0557-01-07-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
7: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
6: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
7: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
6: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
7: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
6: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
7: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Цитата.
1: «Нельзя ни о чем жалеть в этой жизни. Случилось, сделали вывод и живите дальше». Конфуций.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0550.

0: 905 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он.

0: Личный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: поторгуемся?
1: Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта. Второй этаж, без мебели. Хороший район, все рядом. Телефон 0703-4272-54. 0703-4272-54. Продается готовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: Татина. Татина FM. Say low.

0: На заметку.
1: Женская логика отличается от мужской тем, что мужская правильная, а женская интереснее.
2: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: и Сыкуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба 0555 05 9.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91. 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Марка в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12, 0550-42-17-12.
1: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728, 0557-010728. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: Необъяснимая штука – душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит. Антон Чехов.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он алкушич.
5: Татина ФМ.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

Кыргызстане 10 часов вечера. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучше, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Ни от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио